0: 72 МГц Дежньо, 2005 Валандес Перпара. Радио Стотис Капсель.
1: New music. Нау я дайна.